Шарнак Менгмера Ортома, Мека Тракана Песмежумека, Жан-Ноэль Барони Пандумна Радар, Вечен Хайкакан, Хаагур Сантати Вераберял, Артгош Нахарарусен. Мека Тракана Песмежумека, Франция и Европа, Евартахен Горсари Нахарар, Жан-Ноэль Барони, Азганин Жоуви, Артахен Храберсен, Лихазна Жоуви, Мирилу Тишаманак, Адар Вечен Хайастан, Хаагур Сантати и Вхайри, Датакан Гур Сантати Вераберял, Аншец Рас Пандумна Ра. Айсмасин Хайтоми, Франция и Азганин Жоуви, Жан-Ноэль Барони, Адар Вечен Хассейн, Аншец Рас, Анхиман Мегатранхнери Вераберял, Артахен Горсари Нахарар, Тян Мамлю Картогар, Айхан Хаджизада и Мекнабан Тяммеч. Мамлю Картогар на Шеле, Воран Антонели, Каска. Кати Тагданел, Оринакам Паханджа, Вора Кнаркуми, Авилика Ингирку Тари, Оринак Похил, Хаястани Самана Друцюна, Вортех Паханж Нерка, Надарбечина Кантарас, Нарина Катмам, Евурпес Нур Пайман, Нерка Еснела, Детинч Пес Пандуме Франция, Нирука Джаксуме Хауцян Хамадзайна Гри, Шутапуит Сура Гармана, а по петке Храхуси Хаястани Хамапатасхал, Кайлер Дзернаркел. Инчи Вераберуме Патри Размакан Ханса Горцюна, Рейтинг Затум Нари, Размакан Агрессии, Хоштангум Нари, Еваль Ацанр Ханса Горцюна, Римеч Мегадр Вохка, Дата партвац хайрин азатар закилу кочерин Айхан Хаджизаде насели. Порадыр бечени иравунг нэхэтаканныл ев криакан патасханатву тянин таркел айтанца горцюндары. Искмайки марту иравунг нэри хорти камаякан каянг нэри харцеро вашхатан каян хэмби картик эртакан анкам хастатуме марти тасни ерекин храпаракваз датаваракан аршав ев хастатуме дра антимын ленела. Нтанур армам авелин нэпатака хармар кэльне вор франсиакан коума вору порсуме мичаметыл аль еркарнари датакан горцюнта Нах это кням писе пастер инч писекен, хакакан это пандума, сепакан еркурум ев царарнери, спанутюна тарбер горсо утюнарум, Франсия не угаутаен хакакан тян хетеванков, андерцовен тараснарум тэгы, бунакусяна катмам кэттанкнар инч песнаев, коррупцион хуртарнум кашаракерусян оринакнара. Оринак нуиннистин мекпадган ворикомис, Франсия датакан хамакаркум, хакаракошнари дакатмам ворпес хакакан чаншум горсадрилу депкум, оринки геракаютян эткафац альпетутюнери Артахин Горсарин, Миджамату Чанет Кафат Сарсин Патасханум, Нахарари Комис Франции, Датрани, Комис Антунвас Ворошмана Вераберял, Мекнабан Цюн, Чталу Патасхана, Нумпес Вакаюмен, Паштона Кампаризи, Еркаки Стандарт Наримасен. Минк Панджу Менка Вершнел Франции Хаутяна Чцараю, Етаразашанум Кайнутян, Хахтман Нухвас Кайлер Нгацели, Артгош Нахарарутян Паштонян. Дуклас Этик Ватан, Айсинган Хайник, Царагри Хайрин Хауртума, Ортун Варумер, Гюляр Мамедован.

В эфире Международное радио Азербайджана. В студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. Сегодня в программе. Гурбан Байрамы – праздник национально-духовной солидарности. Священный символ независимости, воплощенный в музыке и словах. Ключевая роль Азербайджана в глобальном межкультурном диалоге. А теперь более подробно. Курбан Байрамы – праздник национально-духовной солидарности. В современном мире есть особенные дни, которые мы, как нация и как мусульмане, отмечаем с огромной радостью. Для нас таковыми являются религиозные праздники Рамазан и Курбан Байрамы. Эти праздники, переступая через границы и этнические различия, объединяют мусульман всего мира. В праздничные дни мы делимся своей радостью, ходим друг к другу в гости и поздравляем с праздниками. Все это наши общие ценности. Один из самых почитаемых праздников в исламском мире Курбан Байрамы широко отмечается во всех мусульманских странах. После обретения Азербайджаном независимости, а именно 27 октября 1992 года, Милли Меджлис принял закон о праздниках Азербайджанской

0: республики, согласно которому Гурбан-Байрамы является государственным праздником. Каждый год этот день отмечается на государственном уровне как всенародный праздник, который не только символизирует доброту и сострадание, но и способствует укреплению в людях принципов равенства и терпимости. Проживающие за пределами Азербайджана наши соотечественники с радостью отмечают священный праздник Курбан-Байрамы, который олицетворяет единство, солидарность и братство всех мусульман мира. И это результат государственной заботы о духовных ценностях нашего народа. В целом, чуткое отношение к религиозно-духовным ценностям, уважение к различным религиям и цивилизациям, а также толерантность – это те принципы, на которых строится демократическое азербайджанское общество. Во время своих поездок в регионы, а также в села и поселки вокруг Баку, президент Ильхам Алиев с особым вниманием относится к древним историческим памятникам и святым местам, отдает распоряжение об их восстановлении и реконструкции. Благодаря указам главы государства, мечети, храмы и другие исторические и религиозные нашей страны памятники обретают вторую жизнь. В Азербайджане люди разных национальностей и вероисповеданий живут как одна большая семья и имеют равные права. Президент Ильхам Алиев, видящий силу государства в многонациональном населении и в мирном сосуществовании представителей различных религий, культур и цивилизаций, показывает и доказывает всему миру, что толерантность – это основополагающий принцип азербайджанского народа. И с этой точки зрения Азербайджан может служить примером для других стран. Из вышесказанного становится ясно, что Курбан-Байрамы олицетворяет наши духовно-нравственные ценности, призывает людей к честности, духовной чистоте и единству. В праздничные дни по всей стране закалывают животных, зачитываются молитвы за процветание и прогресс нашего государства и отдается дань светлой памяти наших шахидов. Являющийся символом гуманизма, доброты и равенства, Гурбан-Байрамы укрепляет национальную духовную солидарность и толерантность в нашем обществе, а также демонстрирует торжество чувств сострадания и милосердия среди людей.
1: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.

Священный символ независимости, воплощенный в музыке и словах. Азербайджан, Азербайджан, эй, гахраман эвладан шанлы вэтэни. Мы приветствуем вас этими строчками, которые начинаются с призыва любить и быть верными своей родине. Всем хорошо известно, что флаг, герб и гимн Азербайджанской республики – это священные символы, олицетворяющие независимость нашего государства. Государственный гимн – это музыкальный и поэтический символ, который всегда звучит стоя, вызывая чувство гордости и энтузиазма. Он исполняется на национальных и государственных праздниках, в исторические дни, на официальных церемониях, международных мероприятиях, учебных заведениях и в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. Гимн всегда ассоциируется с национальным флагом, государственным символом. Это функциональная близость, а также особое значение и важность гимна для государственности делают его своеобразным музыкальным флагом каждой нации и страны. Национальный гимн – это особый символ, который утверждает государство, а точнее его законодательный орган. Наш национальный гимн, который мы с гордостью

0: Приветствуем и слушаем с глубоким уважением и восхищением, был принят Милли Меджлисом Азербайджанской Республики в этот день 27 мая 1992 года. Согласно закону, в качестве национального гимна был утвержден азербайджанский марш, написанный великим композитором Узейром Гаджибеевым и поэтом Ахмадом Джавадом в 1919 году. В период с 1919 по 1920 год был разработан проект национального гимна независимой Азербайджанской Республики. Однако исторически и политические события того времени не позволили принять его в качестве официального символа. 30 января 1920 года Совет министров Азербайджанской Демократической Республики принял решение о подготовке национального гимна, и с этой целью Министерство народного образования объявило конкурс. Участники должны были представить свои проекты в секретариат Министерства народного образования до 1 мая того же года. Результаты конкурса планировалось объявить к 28 мая, второй годовщине Азербайджанской Демократической Республики. Однако оккупация Азербайджана 28 апреля 1920 года и последующий распад Демократической Республики не позволили воплотить в жизнь этот проект. Также стоит упомянуть, что текст азербайджанского марша был впервые опубликован в 1919 году в книге «Национальные песни», изданной в государственной типографии под названием «Ветем марши». Музыка к этому произведению появилась позже. В 1989 году известный композитор Айдын Азимов аранжировал азербайджанский марш для большого хора и симфонического оркестра. Композиция была записана на пленку, и осенью того же года, после 70-летнего перерыва, она впервые прозвучала перед азербайджанским народом, а также прозвучала на государственном телевидении и радио. Какое счастье, что сегодня в нашем независимом и суверенном Азербайджане под трехцветным в нашем свободном и героическом Карабахе звучит наш национальный гимн. Азербайджан, будь всегда на высоте, как наш флаг и наш гимн. Учреннили байрагынла мэсуд яша.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

ключевая роль Азербайджана в глобальном межкультурном диалоге. В буквальном переводе с английского языка мультикультурализм означает «много культур». Мультикультурализм направлен на сохранение, развитие и гармонизацию культурного разнообразия представителей различных религий и национальностей в отдельно взятой стране и в мире, в целом на интеграцию малочисленных народов в национальную культуру государств. Азербайджан, расположенный в пространстве стыковки различных цивилизаций на протяжении многих веков, прославился как край, где сформировалась атмосфера национально-культурного многообразия, где представители различных национальностей и конфессий проживают в атмосфере мира и благополучия, взаимопонимания и диалога. Мультикультурализм и толерантность, исторически присущие образу жизни азербайджанцев, сегодня стали неотъемлемыми чертами повседневной жизни каждого гражданина азербайджанского государства.

государства, независимо от национальной принадлежности, языка и религии. Развитие в Азербайджане мультикультурализма, толерантности и религиозной терпимости на уровне государственной политики основано на древней истории государственности страны и на развитии этих традиций. Столетиями на территории Азербайджана наряду с азербайджанцами проживали также представители других этнических и религиозных групп. В конце 20 века, благодаря усилиям общенационального лидера Гейдара Алиева, это политическое поведение приобрело форму идеологии государственности. Были восстановлены традиции толерантности и мультикультурализма. Осуществляемый под руководством Гейдара Алиева политический

участие международного уровня научной конференции, посвященной вопросам мультикультурализма, межнациональным и межконфессиональным отношениям и диалогу. В апреле 2010 года именно в Баку состоялось мероприятие на тему «Глобализация, религия, традиционные ценности», в котором принимали участие более 200 делегатов из различных стран мира, представляющих традиционные мировые религии. Этот факт также свидетельствует о признании международного авторитета Азербайджана, расширении и развитии атмосферы толерантности. С 2011 года по личной инициативе президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева раз в два года в Баку проходит Всемирный форум по межкультурному диалогу. Подобные форумы проводятся в партнерстве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, Советом Европы, Центром Север-Юг, Советом Европы и ССКО, Всемирной туристической организацией ООН. Модель мультикультурализма, которую представил миру Азербайджан, одобрена и внедряется как образцовая модель многими прогрессивными государствами мира. Эта модель более устойчива, так как имеет исторические корни. Соблюдение религиозных праздников и обрядов всех народов, независимо от национальности, это также внимание, уделяемое мультикультурным ценностям в нашей стране. Восстановление разрушенных армянами религиозных памятников на наших освобожденных от оккупации территориях, реставрация церквей, принадлежащих албанскому и иудинскому народам – это гуманизм, вытекающий из мультикультурной политики Азербайджана. Сегодня мультикультурализму нет альтернативы. Мы вправе гордиться тем, что с точки зрения духовных ценностей наша страна занимает лидирующее положение в этой сфере и воспринимается народами мира в качестве незаменимого примера. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.

Славная страница истории государственности Азербайджана. История независимости. Каждый шаг, предпринятый на пути к свободе, запечатлевается в памяти истории как проявление воли нации, ее духовной целостности и веры в будущее. Народ Азербайджана проявил решимость в управлении своей судьбой, сохранении национальной идентичности и обретении независимости, писав свое имя в мировую историю уже в начале 20 века. Азербайджанская демократическая республика стала не только торжеством восстановленной государственности, но и ярким примером политической зрелости азербайджанцев, их национальной воли и приверженности современным ценностям. Став первой на мусульманском Востоке парламентской республикой, Азербайджанская демократическая республика заложила основы демократического общества, в котором были обеспечены национальный суверенитет, народовластие и права человека. Несмотря на сложную геополитическую обстановку того времени, внутренние и внешние угрозы, азербайджанский народ в очередной раз доказал, что независимость для него не просто политический статус, а историческое право, духовная ценность и высший идеал. Сегодня исполняется 108 лет со дня создания Азербайджанской демократической республики, первой парламентской республики на мусульманском Востоке. Обладающий богатой традицией государственности народ Азербайджана в разные периоды истории, несмотря на пребывание в составе империи, никогда не забывал об идее свободы и независимости. Провозглашение Азербайджанской демократической республики стало логическим результатом культурно-политического подъема, роста национального самосознания и духа свободы, охвативших страну в конце 19-го, начале 20 века. Захватом большевиками власти после падения царизма в России на территории бывшей империи возникла сложная геополитическая ситуация. В условиях обострившихся политических раздоров ведущих государств мира, вызванных интересом к бакинской нефти, прогрессивная политическая элита Азербайджана объединилась во имя создания независимой национальной государственности. Рассмотрим основные моменты и последствия этого исторического события, изменившего судьбу народа. 28 мая 1918 года была принята Декларация независимости, провозгласившая независимость Азербайджана. Молодая Азербайджанская демократическая республика, работая на пределе своих возможностей, с честью выполнила взятую на себя сложную и важную миссию. Были образованы первый парламент и правительство, установлены границы страны, приняты ее флаг, гимн и герб. Азербайджанский язык был объявлен государственным. Были предприняты серьезные шаги в области государственного строительства, также по обеспечению территориальной целостности и национальной безопасности страны. С целью обеспечения территориальной целостности и национальной безопасности были приняты необходимые меры. В короткие сроки создавались воинские части высокой боеспособности, сформированы государственные органы в соответствии с национальными особенностями и демократическими принципами. Принимались важные решения в области просвещения и развития культуры. С первых дней своего существования Азербайджанская демократическая республика, основанная на принципах демократии,

0: устранила расовое, национальное, религиозное и классовое неравенство, предоставив равные права всем гражданам страны.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Однако Первая Республика смогла просуществовать всего 23 месяца. 28 апреля 1920 года она потеряла независимость, попав под оккупацию большевистской России. Азербайджан смог восстановить свою государственную независимость почти 70 лет спустя, в 1991 году. Но настоящая независимость страны была достигнута в 1993 году, когда народ пригласил к власти великого лидера Гейдара Алиева. Азербайджанское государство объявило себя политическим и духовным наследником Демократической Республики. Взяв на себя спасительную миссию, общенациональный лидер успешно вывел республику из тяжелых испытаний, сохранил и укрепил независимость государства. Азербайджан, ныне переживающий самый могущественный период своей многовековой истории, воплотил мечты в реальность, добившись славной победы во Второй Карабахской войне, полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность. Еще одним памятным событием в нашей истории стало то, что глава нашего государства, победоносный верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в год 20-летия руководства страной поднял наш государственный флаг в городах Ханкенди, Ходжалы, Ахдаря, Ходжавен и поселке Аскеран. В настоящее время успешно реализуется программа великого возвращения на освобожденные территории. Сегодня современный Азербайджан, сильное, обладающее высоким международным авторитетом государство, с которым 107 лет назад мечтали основатели Демократической Республики. Сегодня современный Азербайджан, сильное, обладающее высоким международным авторитетом государство, о котором 107 лет назад мечтали основатели Демократической Республики. Современное азербайджанское государство находится на пути всестороннего и динамичного развития. Во всех сферах достигнуты важные успехи, от экономики до строительства армии, от

образования до авторитета мировой политики. Под руководством президента Ильхама Алиева наша республика стала не только ведущим государством региона, но и обладателем веского слова и авторитета на международном уровне. Сегодня Азербайджан – одна из немногих стран, которая, руководствуясь своими национальными интересами, проводит независимую и принципиальную политику. Благодаря политическому курсу, заложенному великим лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолжаемому президентом Ильхамом Алиевым, государственная независимость Азербайджана обрела необратимый характер и была построена на непоколебимых политико-идеологических основах. В результате этой политики Азербайджан признан надежным партнером, активным участником инициатив мира и сотрудничества не только на региональном, но и на глобальном уровнях. «28 мая, День независимости, является для азербайджанского народа не просто датой в календаре. Это символ национальной гордости, государственного самосознания и права на независимость. Сегодня наш народ с большой радостью, особым праздничным настроем и безграничной гордостью отмечает 28 мая, День независимости. Наш трехцветный флаг гордо развивается на наших освобожденных от оккупации землях. Независимый Азербайджан – источник гордости для каждого из нас. Независимость – наша самая большая ценность и богатство. Наш народ бережет и будет беречь это богатство, которое он приобрел ценой жизни и крови своих сыновей и дочерей».

По случаю Дня независимости в адрес президента страны поступают многочисленные поздравления от глав государств и правительств, политических и общественных деятелей ряда стран. День независимости Азербайджана отмечается не только у нас в стране. В посольствах Азербайджана в Минске, в Таллине, в городе Маскат, в султанате Оман, в Кувейте состоялась торжественная церемония по случаю 28 мая, Дня независимости Азербайджана. Выступившие на мероприятии послы говорили об истории создания Азербайджанской Демократической Республики, пути развития современного Азербайджана и успехах, достигнутых нашей страной под руководством президента Ильхама Алиева. Были продемонстрированы видеоролики, отражающие туристический потенциал и историко-культурное наследие Азербайджана, также представлена национальная музыкальная программа. В мероприятиях принимали участие министры, члены парламентов, делегаты государственных и правительственных структур, руководители и сотрудники аккредитованных в этих странах дипломатических корпусов, представители общественно-политических и академических кругов, а также представители азербайджанской общины.

«Мой край родной Азербайджан». Мы продолжаем знакомить вас с достопримечательностями нашей страны. Сегодня вы узнаете об Алинджагала, крепостном комплексе, расположенном в Джульфинском районе Нахчеваном и считающийся одним из самых значимых исторических памятников Азербайджана. В письменных источниках название крепости впервые встречается в Дастане Китаби Деде Горгут. Эта крепость, ставшая символом отваги и патриотизма азербайджанского народа, на протяжении долгих веков использовалась как оборонительное сооружение, и населенный пункт Алинджагала запомнилась в истории еще и тем, что в течение 14 лет оказывала сопротивление атакам войск эмира Тимура. Алинджагала – один из исторических памятников, имеющих не только на

национальное, но и международное значение. В 2007 году она была включена в список памятников мирового значения. А после масштабных реставрационных и консервационных работ, проведенных в 2014-2016 годах, превратилась в музей под открытым небом и один из важнейших туристических объектов региона. Тянущиеся вверх лестницы, а также вид, открывающийся с крепости, особенно на гору Хачадаг и долину реки Арас, производят на посетителей незабываемое впечатление. Благодаря такому замечательному географическому расположению Алинджагала называется туристами вторым Мачу-Пикчу в мире. Все эти и другие факты показывают, что Алинджагала, обладая как исторической ценностью, так и туристическим потенциалом, имеет особое значение с точки зрения сохранения культурного наследия Азербайджана и популяризации в мире патриотизма и боевого духа нашего народа. Этот памятник является символом культуры, передающим будущим поколениям древнюю историю Нахчевана. Это были все новости на сегодня. Мы прощаемся с вами. До завтра. До свидания. Всего вам доброго.